твой бюст двигается, твой огромный круглый такой. И вот теперь там душа и там хоть красавчик, там ты вот так, там там на этот раз это вот, а это было твое, там ты вот так, вот эти все эти пёткины, это так, это все хорошо. Вот тебе человек, который на этот раз это вот, не там, Правильно, это не самое, но тебе